сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Окибат Манзели Мо. Води Хомушон Аст. Холио Гулгула Дар Гунбади Афлак Андоз. Офис.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماماً غم نداشت.

0: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Слушай, чувствуй. Танцуй. Радио. Азия Плюс. Улами дакик.
3: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шумору боси у панджумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуят. Поян дабод истиклоли Таджикистан. 4 миллиард.
4: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریده های کائنات که استرانوم ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره ها، گالاکتیکا ها و دیگر ابیکت های
3: گوید پایان دابود استقلال تاجیکستان 4 میلیارد.
4: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریده های کائنات که استرانوم ها تهیه کردند وارد شده است.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи хамешаги.
3: Бейор ба олам нетавон зист, Хилоли. Олам ба чи корояд агар бейор набошад? Хилоли.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Осень в динамиках звучит лучше.
5: Проверено. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место – 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий – 16:00. Генеральный партнер – Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер – Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе! Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
0: Шуму оставаков когоему знок дар Душанбе бисьори сифода мебарет. پس ابانیمنت نیرو روحی حالی کلای و فایدانوک است. با ابانیمنت دیگر هر دفع پرداخ کردنی حقی توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابانیمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجی وارد شده در رفای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی دیسی نیکست در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابانیمنت نیرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
0: Рахами, телефон и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Рахами телефони идорай реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلوس، هر روز یک

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Мазовой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Рахами телефоны и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Радио «Азия Плюс».

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. «Истера» – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. «Истера» – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
3: О, Рома, зизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагуюби зуд ва бехав аз аллергия.
2: Зуд? Яны?
3: Хамаги дар давоми 30 дакика таасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
2: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
3: Ба кӯдакони аз ду сола боло ва тамоми оила бехав аст.
2: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
3: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
1: Рақами телефони идораи реклама
0: 41 41
4: Азия Плюс.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.
2: Там, на моей луне, только звезды ходят.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Nitro Energy Harida, yake asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burd kun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai Nitro nuqta.tj ba qayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomu nasabi khud va shahri zist ba raqami 93-959-4-0 firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai Nitro nuqta.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nade.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
6: فوستی رادیو آسیا پلیس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shadows of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shadows of Blue вместе с...

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبعم هیچ مضمون بهزی لب بستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявиш.
4: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро, дар сомай Иксель энерджи нухта Азия бахкайтир. Вайо онро, дар шакли СМС бонавиштани ному насаб, ба шахри истихомат, барахами навадучор, хафсад, автодухафт, автодухафт равонкон. Бахтадро бисанч, ваяке ассе сертификатро, бо арзиши хазор сомони бурткон. Харузи джума, суати нузда, дар эфири радио ему, суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Он ро аз даст наде.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк.
4: Осень не ставит жизнь на паузу.
5: Она просто меняет саундтрек.
4: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения. Настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.
3: Улами дакир.
4: Коммерсбанк Таджикистан, шарики инбах шуморобоси упанджумин солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуят. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
5: 12,862,161.
6: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجوزیی برونو مارس رو در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی رو همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
4: Коммерсбанк Таджикистан – фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таджикистан – 2200 ё cbt.tj.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамишаги.
3: Яке ро би хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Сочне. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? Тестар бьор?
5: Модар Джон, чихелаш дурустас? Пардифен барой дарди сар, йо пардифен аз дарди сар?
4: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
5: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
4: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
6: Пардифен. Дорои универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен. Аз дард ва таб.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Мазовой новейший бургер Ропеш Возгирет. Пикл Ранч ва Баффало Ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
1: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня о странной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танхо дар КФС.
3: Ох, че хупки баго, Ромат. Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
4: О, Ром, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
3: Зуд, яны?
4: Хамаги дар давоми си дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 ساعت از نشانه‌های آن آزادی. آلرژیک خوبولت نمی‌کند و به حیاتی فعالانه خلال نمی‌رساند.
3: با کودکان هم ممکن است؟
4: با کودکانی از دو ساله بالا و تمام به اویلا بخف است.
3: من به تو چیکار می‌کردم؟
4: آلرژیک حیاتی به آلرژی از دورخانه‌ها پرسان شوید.
5: совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
6: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Хамсафари суб. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия Плюс.
8: Утро без тебя, люди без души. Я уже забыл, чем я дорожил. Глубоко.

0: نمی که باید حتما بیچشی. فرصت رو از دست نده. تنها در KFC.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Иксель ро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Иксель ро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомаи Иксель Энерджи нухта Азия бахайтир. Вайо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ва шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рузи джума, соати 19, дар эфири радиои мо соати Иксель Энерджи ро интизор. Зорбош, як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
4: Рахами телефоны и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс.
1: پاشاشا اسمه کرده

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дар сомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкайтир. Вайо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кон. Бахтадро бисанч. Ваяке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кон. Харузи джума, суати 19. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурдас. اون رو از دست نده.
5: مزه های نوی شف برگر رو پیشواز گیرید. پیکل رانچ و بافالو رانچ. تعمی نوی که باید حتما بیچشی. فرصت رو از دست نده. تنها در KFC.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
7: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина.

0: защита. Все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.dj.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Диджей Годжа, Джейсон Дерулу и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которое начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална, шумо Яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо Комилан Мувофихас. Беш аз дусад мадел асортимент, шуморо Инти Зоран. Аз мадел хои Борик, барой ошхона хои Начандон Калон, то мадел хои Васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами Яхдон хо.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия плюс». Включи осень на 100%.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Вақтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города. 35 лет независимости. 5 лет возможностей. Сиома Молл приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиома Молл. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Молл.
3: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیار
4: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
6: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
7: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
8: آناتیس
9: رقم تلفن اداره رکلام 41-41

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия плюс.
2: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
3: Уром азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёби зуд ва бехавф аз аллергия.
2: Зуд, яъне
3: ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
2: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
3: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
2: من به تو چیکار میکردم ها؟
3: Аллервик, хаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я её ещё и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Лёгкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надёжных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живёт вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.
2: Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: آسیا پلیس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар диде ман андаро. Вас чашми ман бингар маро. Зеро бурун аз дидао. Манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه، وستوچنه، رادیو آسیا پلیس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Сил панш соли и стекло лият. Панш соли им конят хо. Сьома мол шумору ба концерти бошукуги и дуна. Бахшида ба сил панчумин солгарди и стекло лият и давлати и джумури и Таджикистан. Ва панш солаги сьома мол дават менамоят. Шумору шуми фарум шершаванда и мусики, нейру и баланд ва эхсоси рангин интизораст. Дари Аксана, Хунармантони Махбуб, Шабна Мисурайо, Гурухи Шамс, Вамехмони Махсус Ас Узбекистан, Далер Хонзода, Борди Туфахуи Арзишмант, Фудзона Ботанхуи Дуздошта, Нушокихо Вафазуи Идона, Сана Ваммакон, Дахуми Октябр, Тавахувгохи Маркази Саудо, Охози Чорабини Суати Шонста, Шарики Генерали, Понки Душамбе Сити, Шарики Нушокихо, Сьома, Чиптахо Алакай Дарие Чипта, Нухтати Джей Ватсикито, نقطه جی همچنین در نقطه های ریسپشنی سیوما مول 35 سال استقلالیت 5 سال امکانات ها یک جو جشن میگیریم یک جشن بزرگ همراه با سیوما مول
3: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
4: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Радио со вкусом Востока.
5: Азия Плюс.
6: Радио Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Мазаҳои навише бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: شما سوفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سوفه نبود. خواهید که سوفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: XL رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. XL رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامای XL انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت XL انرژی رو انتظار باش. یک ظرف XL یک شانسی برده. Он ро аз дас наде.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Олами ро як сухан, вайрон кунат. Рубахони мурдаро, шейрон кунат. Мавлоно.
2: Интиколи пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Осень в динамиках звучит лучше.

0: Суат дар Тожикистон хабда.
1: Дар бурай Фарух шунидет. Бонкаш бава як миллион дод.
2: Маш фундан ки вай ба Дубай ба авопаймой бонк парвоз ка.
3: Кадом миллион, кадом Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Voice Team. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарджон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен аз дард ва таб.
4: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Мазовой новейшев бургер ропеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсат ро аздас наде. Танхо дар KFC.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Суруди нав ихсоси ошно дар қолаби тоза аст. Суруди нав дар Азия Плюс.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم. وطنداریست وطنداریست.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجی وارد شده در رفای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
2: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Дорогие болой хаспият.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан шарикин бах шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
4: Си.
5: Си сол аст ки гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс фаъолият мекунад. Аммо паси ин 30 сол роҳи тулони аз як компютер ва чанд корманд то яке аз бузургтарин гурӯҳи расонаҳои Тоҷикистон бо миллионҳо хонанда ва даҳҳо платформа аст. Аввалин бюллетени иттилоотии Азия Плюс 2 апрели соли 1996 ба нашр расид. Он вақт онро дар Душанбе курьерҳо бо дучарха паҳн мекарданд. Дар тӯли ин солҳо сомона, рӯзнома, радио, маҷала, ҷоизаи мусиқавӣ, ҷашнвораҳо, форумҳо, лоиҳаҳои видеоӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба вуҷуд омаданд. Имрӯз шумораи умумии обуначиёни Азия Плюс дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва паёмрасонҳо аз 2 миллион нафар зиёд аст. Аз сомонаи гурӯҳи расонаҳо ҳар моҳ тақрибан 1 миллион кас боздид мекунад.
3: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сиёмамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сиёмамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Да. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиёма. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиёма Молл. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиёма Молл.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

осень. Повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии.

0: Организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Рахами телефона идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Слушай, чувствуй. Танцуй. Радио.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Вала».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است Бонки Имон Интернешнл. Дусти, молявишмо.
4: Осень в динамиках звучит.

0: Реклама дар Азия Плюс. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Сёмамол шуморо ба концерти бошукӯҳи Идона бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5-солагии Сёмамол даъват менамояд. Шуморо шоми фаромӯшнашавандаи мусиқӣ, нерӯи баланд ва эҳсоси рангин интизор аст. Дар як саҳна ҳунармандони маҳбуб, Шабнами Сураё, гурӯҳи Шамс ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода. Борди тӯҳфаҳои арзишманд, фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нӯшокиҳо ва фазои Идона. Саҳна ва макон: 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо, оғози чорабинӣ соати 16, шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нӯшокиҳо Сёма. Чиптаҳо алакай дар e-chipta.tj ва tiketon.tj, ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сёма Мол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо, як ҷо ҷашн мегирем, як ҷашни бузург. همراه با سیوم مول.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: бош шаҳри ки Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Plus представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55. Твой стиль.
1: Радио «Азия плюс».

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться ненужными. Иногда мама думает, если сын женится, он будет больше слушать жену, или если дочь уйдет, она забудет меня. Но здоровая сепарация не означает потерю любви. Наоборот, отношения могут стать другими. Вместо зависимости появляется взаимный выбор. Взрослый сын звонит маме не потому, что обязан. Дочь приезжает не потому, что боится обидеть. Они поддерживают связь потому, что хотят быть друг у друга в жизни. И, наверное, самая сложная родительская задача звучит так. Я должна быть готова отпустить ребенка настолько, чтобы он мог уйти и при этом сохранить отношения настолько теплыми, чтобы ему хотелось возвращаться. Сепарация – это не разрыв. Это путь от слов «ты принадлежишь мне» к словам «ты отдельный человек, и я все равно тебя люблю». И иногда именно умение отпустить – это последняя и самая зрелая форма родительской любви. Вот и все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанк Таджикистан Шарикин Бах Шумуру Бо 35-мин Солгарди Истиклоли Давлати Таджикистан Тахният Мегуяд Поян Дабод Истиклоли Таджикистан
4: 12,862,161
5: این شماره مخلصانه بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجوزیی برونو مارس رو در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی رو همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
3: Коммерсбанк Таджикистан – фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таджикистан – 2200 ё cbt.tj.
0: Осень не ставит жизнь на паузу.
6: Она просто меняет саундтрек.
0: Азия Плюс – твой саундтрек.

0: Сладкое по вкусу, чистое по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
1: Вода с доставкой на дом и в офис.
2: Телефон колл-центра
1: 84-84.
0: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
3: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Хам сафари субх. Шарики коро тиджорат. Хам рахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice, Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

چون هدیه تاریخ با بخت ملت، این مردی شریف امام علی رحمان است.

0: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.
1: Не смотри вокруг, ты не такие, как я. Меня можно притянуть, но так просто потерять. Не упускай момент, удиви меня сейчас. Твое тело инструмент, покажи, покажи, что ты можешь делать.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shadows of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shadows of Blue вместе с Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» — песня страны любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Адар Тоджикистон 24.
1: Дар борай Фарух шунидед? Бонкаш бавай 1 миллион дод.
2: Машун данки ва ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
0: Ҳамсафари субҳ. Шарики кору тиҷорат. Ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо. Азия плюс.
5: Что-то нельзя разрешать. Но если отказаться сложно, то почему бы нет? Все можно.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبو نیسا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия плюс». Включи осень на 100%.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: سلوشی، چوستوی، تانسوی.
4: رادیو.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

پاییست وطنداری. رهی آسان شدی مشکلی خود را همه جور

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: «I can wait» – Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус – Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Олами ро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.